0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Преготового отця. Цел си ма забить, банго. Не вийшло ті то. Але отпущам ті. Зме тут двоє отсудені. Я са хцем вратить. Ак маме сплнить тяжку улогу, мусіме сполу бойовать, не проти себе. Ту є моя рука, банго. Сполочне звітязіме, альбо сполочне загинєме.
2: Ненавидім тя.
0: Видім. Читам то в твоїх очах. Але примуж са. Єднотливо ніч не зможеме.
3: Не можем за то, що са наші цести прикрижили.
2: Ні. Не пресвідчиш ма сладкими речами.
0: Ак са нам подарі вратить са, слюбуєм ті, що Моана сама розгодне, кторего з нас си вибере.
2: Ано. Ляхко са ті то повіє. Украдол си їй амулет.
0: Не хцеш са дать пресвідчить, а уражаш ма. Але я са хцем вратить. Прето сплнім všetko, чо си рапа і ти жяда. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhod nenávist. Napísa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy!
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda, ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bango. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
4: Slnko. Nemilosrdné slnko. Podáš, jazyk mi puchne v ústach. Piť, chcem piť.
5: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
4: Čudné mračno. Krde vtákov je to.
5: Sú to albatrosy. Vtáky oceánov.
4: Zastrelím jedného.
5: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
4: Nedrž ma. Pust. Mám len jeden šíp.
5: Nie, nedovolím.
4: Hlupák. Čo si ma sotil? Mohol som ho mať.
5: Letia preč.
4: Nie. Jeden padá. Vesluj k nemu.